0: Выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: саломат бошед. садотон хаста набошад. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавам, ки шумо барномаи чашми дилро мустақиман ҳоло аз радиои садои душанбе мешунавед. меҳмони барномаи мо як ҷавони фаъоли ҷомеа, овозхон, корманди филармонияи давлатии тоҷикистон дилшоди сайвалӣ ҳастанд. пас аз чанд лаҳзае бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ барномаи мо пешниҳод додатон мегардад ва пас аз ӯ мо бармегардем ва суҳбатро боз мустақиман идома медиҳем. агар мабодову шумо ягон саволе дошта бошед, ба дилшод ба рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст, паёмакҳои худро ирсол намоед ё худ занг бизанед 227-61-52 227-61-72. пас аз чанд лаҳза бармегардем ва суҳбатро боз мустақиман идома медиҳем. бо мо бимонед.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хурлсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Реализация данного документа предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли, растениеводства, животноводства, ветеринарии и сельскохозяйственной науки. Документ будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. 21 июля в рамках государственного визита в Монголию президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Национальный исторический музей этой страны в городе Улан-Баторе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что Национальный музей был открыт 11 октября 2022 года в центре города Улан-Батора. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 6 тысяч томов книг. Здание музея состоит из 9 этажей, 8 из которых занимают тематические экспозиционные залы. На нижних этажах музея размещены экспозиции, посвященные древним народам, населявшим территорию Монголии. Музей является крупным научно-исследовательским центром, располагающим более чем 10,5 тысячами культурными экспонатами. Среди них представлены древние и археологические предметы, относящиеся к 13 веку. После посещения Национального исторического музея Монголии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, оставил памятную запись в книге почетных гостей. Таджикские школьники завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, а также почетную грамоту на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила в Шанхае. Международная математическая олимпиада – одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире для учащихся средних школ. Ежегодно она собирает лучших школьников более чем из 100 стран. В этом году в олимпиаде приняли участие 117 команд, которые соревновались в решении 6 сложных математических задач. Это были главные новости к этому часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард. Дар 6 моҳи соли 2026 дар Тоҷикистон 531 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа 287 нафар ба ҳалокат расид ва 508 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. Дар ин хусус Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 июл зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Ба иттилои вазир, дар давраи ҳисоботӣ шумораи садамаҳои нақлиётӣ коҳиш ёфта, ҳолатҳои фавт дар натиҷаи садамаҳо зиёд гардидааст, ки ин вазъ нигаронкунанда боқӣ мемонад. Рамазон Раҳимзода яке аз сабабҳои асосии рух додани садамаҳои нақлиётиро ба риоя нашудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби баъзе ронандагон рад дод. Ҳамчунин гуфта шуд, ки сатҳи нокифояи маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги иштирок дар ҳаракат низ ба зиёд шудани чунин ҳодисаҳо таъсир мерасонад. از 1 تا 31 август در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه های آن نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی برگزار میگردد. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده، در آن کارخانه و کارگرهای دوزندگی مملکت دخت لباس های مکتبی را در اساس طلبات دستور عمل لباس های توصیوی برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. خرید لباس های یگانه مکتبی از کارخانه های صنعتی حدود شهر دوشنبه به رشد صحه صنعتی پایتخت تاسیس جای های نوی کاری و به این وسیله بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی متخصصان این کارخانه ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. По завершении встречи переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве. В присутствии при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хуралсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе меморандумом о взаимопонимании между агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан и агентством инвестиций и торговли Монголии. Целью меморандума о взаимопонимании является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества для реализации экспортно-ориентированных проектов в направлениях, представляющих взаимный интерес. На основе данного документа стороны будут расширять сотрудничество по следующим направлениям: реализация совместных проектов, направленных на развитие экспорта, обмен информацией, передовым опытом в сфере экспорта, изучение экспортных возможностей, заключение преференциальных торговых соглашений, применение правил определения страны происхождения товаров, реализация мер по содействию торговле, а также развитие услуг поддержки экспорта в обеих странах. Кроме того, в рамках данного документа стороны договорились о проведении круглых столов, форумов, встреч, консультаций, конференций и других мероприятий в целях улучшения экспортного климата двух государств, реализации совместных мероприятий по продвижению экспорта, включая содействие участию предпринимателей в выставках, международных ярмарках, бизнес-форумах и других рекламно-презентационных мероприятиях. Одновременно в рамках данного документа предусматривается организация прямых встреч предпринимателей в формате B2B, создание сетей взаимодействия между экспортерами, импортерами, инвесторами и другими субъектами предпринимательства двух государств, а также содействие представлению и продвижению товаров и услуг

0: учебными заведениями двух стран, а также развиваться обмен студентами, преподавателями, профессорами и исследователями. Кроме того, в рамках меморандума стороны будут проводить совместные конференции, симпозиумы, семинары и другие научные мероприятия. Также между двумя государствами будет расширяться реализация совместных образовательных программ, включая программы двойных дипломов, развитие смешанного и онлайн-обучения, адаптацию образовательных программ, совместные инициативы и сотрудничество в рамках международных стипендиальных программ. Авиакомпания Shohin Airlines объявила о заказе 4 самолетов семейства Airbus A320neo. Это первый заказ самолетов Airbus в истории авиакомпании. Соглашение предусматривает поставку двух самолетов A320neo и двух A321neo. Зарегистрированная в июне прошлого года, авиакомпания ставит перед собой цель создать широкую маршрутную сеть и сформировать сильный бренд, который будет представлять Таджикистан на мировой авиационной арене. Самолеты A320neo будут рассчитаны на 176 пассажирских мест, а A321neo на 196 мест двухклассной компоновки салона. Новые воздушные суда позволят авиакомпании начать выполнение рейсов на региональных и международных направлениях. Подписание нашего первого контракта с Airbus – это знаковое событие не только для Shohin Airlines, но и для всей отрасли гражданской авиации Таджикистана. Самолеты семейства A320neo станут основой современного, эффективного и экологичного воздушного флота нашей авиакомпании. Мы стремимся обеспечить пассажирам высокий уровень безопасности, комфорта и качества обслуживания, одновременно развивая международную маршрутную сеть Таджикистана. Мы уверены, что партнерство с Airbus станет прочной основой для долгосрочного развития Shohin Airlines и реализации нашей стратегии по созданию авиакомпании мирового уровня, заявил генеральный директор Shohin Airlines Зафар Ахмадзода. «Мы всегда с особой гордостью приветствуем новых заказчиков в семье Airbus, и для нас большая честь, что Shohin Airlines выбрала Airbus для начала своей деятельности», отметил Бенуа де Сен-Экзюпери, исполнительный вице-президент Airbus по продажам подразделения коммерческих самолетов. «Мы рады поддержать стремление Shohin Airlines соединить Таджикистан с миром. Это соглашение знаменует начало прочного партнерства и позволит авиакомпании с первых дней своей работы задать новый региональный стандарт в области оптимизации флота, операционной эффективности и качества обслуживания пассажиров. Семейство A320 является самым популярным в мире семейством узкофюзеляжных самолетов, получившим более 20 тысяч заказов по всему миру. В семейство входит его крупнейшая модель A321neo, отличающаяся выдающимися показателями дальности полета и эксплуатационной эффективности. Впервые в Душанбе проходит заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики. В мероприятии участвует президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского гимнастического союза Абдурахман Аль-Шатри, а также вице-президенты, генеральный секретарь и члены руководства World Gymnastics. Как сообщили организаторы, в ходе заседаний будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития гимнастических видов спорта в Республике Таджикистан, укрепление сотрудничества между Федерацией гимнастики Таджикистана и Международной федерацией гимнастики, а также перспективы реализации совместных проектов по развитию этого вида спорта. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, таб кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
3: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро раф карда. Ильтихо буд табро, но буд месозад. Суспензия пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хонао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслиха.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пердиф.

0: событийный маршрут.
1: Курага – это не просто сладость, а концентрат пользы – калий, железо, витамины. Но и тут есть нюансы. Расскажут о том, как грамотно включать ее в рацион и каких подводных камней стоит избегать, наш корреспондент Ирина Умарова и приглашенный эксперт. Ирина, поделитесь, пожалуйста, главными рекомендациями.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы отправляемся туда, где солнце будто специально светит чуть ярче, чтобы каждый абрикос успел набрать сладость. В Исфару, за историей одной маленькой, но очень важной частички местной культуры. Речь о таджикской кураге. С вами Ирина Умарова, и прямо сейчас наш специальный репортаж. Окрестность Исфары – это город, который многие называют абрикосовым сердцем Таджикистана. Здесь почти в каждом дворе есть абрикосовые деревья, а сезон заготовки кураги – это не просто работа. Это семейное дело, в котором участвуют абсолютно все, от самых маленьких до старших. Когда абрикосы поспевают, жители встают чуть свет. Сначала собирают, потом вынимают косточки, и самое главное, чтобы солнце было доброе, не слишком жаркое, но и не пасмурное. Тогда курага получается в меру мягкая, сладкая и с легкой кислинкой. Именно так по старинке на солнце и рождается та самая курага, которую знают далеко за пределами страны. Никаких печей, никакой химии, только абрикосы. Только солнце. И, конечно, руки. Руки тех, кто бережно раскладывает половинки на циновках. Но курага – это ведь не только про вкус. Для многих семей здесь это основной доход. Особенно в небольших селах, где у людей нет другой стабильной работы. По данным экспертов, сушеный абрикос – один из главных экспортных продуктов Таджикистана. Миллионы килограммов кураги ежегодно отправляются в Россию, Казахстан, Европу. Для страны это ведь не просто товар, это рабочие места, развитие сел, а также уверенность в завтрашнем дне. А что же делает таджикскую курагу особенной? Во-первых, сорта абрикосов. Здесь выращивают десятки видов, и многие из них идеально подходят для сушки. Во-вторых, климат, теплое солнце и чистый горный воздух. И, наконец, традиции. Секреты правильной сушки передаются из поколения в поколение. Итак, мы узнали, как рождается таджикская курага, с каким теплом и старанием ее сушат на солнце, сколько традиций в этом процессе. Но за каждым таким продуктом стоит еще и наука. Важно понимать, какую пользу этот продукт приносит и кому с ним стоит быть осторожнее. Я попросила доктора Алексея Логинова рассказать, в чем польза таджикской кураги и на что точно стоит обратить внимание? И вот что он ответил.
3: Меня зовут доктор Алексей Логинов. Друзья, сегодня поговорим о кураге. И особый привет тем, кто слушает меня из Таджикистана. Ведь у вас, на родине абрикоса, о кураге знают побольше моего. Но давайте разложим по полочкам, чем же она так ценна. Начнем с главного. Курага – это не просто сладость к чаю. Это природная кладовая калия и магния – двух минералов, на которых держится ваше сердце. Калий помогает сердцу биться ровно, а магний успокаивает нервы и мышцы. Плюс железо для крови, клетчатка для кишечника и бета-каротин для зрения и кожи. По сути, в маленьком сушеном абрикосе спрятана большая польза. Но, как говорится, и лекарство, и яд – вопрос дозы. Курага почти наполовину состоит из природных сахаров. Поэтому мера простая. Горсть в день 5-8 штук. Не килограмм под сериал, а именно горсть. Этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить себя сахаром. Как правильно употреблять? Обязательно промойте, а лучше замочите в теплой воде на 15-20 минут. Так она станет мягче и чище. Хорошо есть курагу вместе с орехами или творогом. Белок и жир сглаживают скачок сахара. А тем, у кого больные почки, важно помнить, при почечной недостаточности калия много нельзя. Тут нужен совет врача. А теперь о том, как выбрать настоящую курагу на рынке. Золотое правило. Чем невзрачнее, тем честнее. Настоящая, высушенная на солнце курага – темная, коричневатая, матовая, иногда сморщенная и неказистая. А вот яркая, оранжевая, блестящая, будто с картинки, почти всегда обработана серой для товарного вида. Красота здесь обманчива. Выбирайте ту, что сушили в тени и на солнце по старинке, без химии. У вас, на родине абрикоса, такую найти проще, чем где бы то ни было в мире. Курага – это часть вашей культуры, вашего стола, вашего долголетия. Ешьте ее с умом, в меру. Выбирайте натуральную. И она отблагодарит вас здоровым сердцем и бодростью. Берегите себя и своих близких.
2: Благодарю за экспертное мнение доктора Логинова. Да, курага – это источник калия, железа и витаминов. Она помогает поддерживать сердце, пищеварение, иммунитет. Но важно помнить – это концентрированный продукт. Даже такая полезная сладость хороша, но в меру. И при выборе кураги, как советует доктор, лучше смотреть не на яркий ее цвет, а на натуральный, приглушенный оттенок. Он говорит как раз о том, что курагу сушили без лишней химии. Вот такая она таджикская курага. Простая и в то же время удивительная. Не просто сухофрукт, а целая история о солнце, о семье, о труде и заботе. Рада была рассказать вам про нее. С вами была Ирина Умарова, а теперь с удовольствием эстафету передаю Тимуру Бандишоеву. Пусть он добавит свои краски к нашему эфиру.
1: Спасибо, Ирина. Ты здорово передала главное. В кураге не просто вкус, а труд и забота. Добавлю пару штрихов. Чтобы получить килограмм кураги, нужно 4-5 килограммов абрикосов. Вот сколько солнца и рук в одном ломтике. В хозяйствах под Исфарой все делают по старинке. И именно эта кропотливая работа и делает таджикскую курагу особенной.
0: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Корпус стражи Исламской революции Ирана утверждает, что иорданцы предоставляли данные о базах США для нанесения Тегераном ударов. Ранее корпус сообщил, что иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по самолетам вооруженных сил США Си-17 и Пи-8 в аэропорту Акабы на юге Иордании. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских ракет и беспилотников, сообщает The National в понедельник со ссылкой на Минобороны страны. Согласно данным агентства, представители ведомства обвинили Иран в продолжении кампании агрессии против страны и заявили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре. В заявлении ведомства подчеркивается, что применение ракет и беспилотников против мирных граждан и гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Информация о пострадавших и разрушениях на территории Бахрейна не поступало. В ночь на понедельник вооруженные силы США завершили 9-ю ночную серию ударов по Ирану. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил ранее о нанесении удара по складу американских беспилотников в Бахрейне и главному центру развития искусственного интеллекта в Бахрейне. Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей является неустойчивым. Поставки КНР вооружений Пномпеню не делают ситуацию проще, заявил глава таиландского МИДа Сихасак Пхуан Киткео, передает Bloomberg. Министр заявил об этом во время визита таиландской делегации в КНР. Пхуан Киткео отметил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун затрагивал эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем 17 июля. Глава МИДа в то же время приветствовал желание Пекина оставаться нейтральным в конфликте двух стран, напомнил об инициативах Китая по снижению напряженности между Бангкоком и Пномпенем. В июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа в рамках военного соглашения с Китаем получила от него 39 танков типа 59, однако технику, по-видимому, не направили в приграничные районы Камбоджи. Bloomberg напоминает, что Пекин заявляет о рабочих отношениях в сфере обороны как с Таиландом, так и с Камбоджей. В то же время Китай и Камбоджа сотрудничают по оборонным вопросам на камбоджийской военно-морской базе «Риам», которая выходит на Сиамский залив и находится вблизи стратегически важного Малакского пролива и Южно-Китайского моря. В свою очередь, Таиланд связан с США оборонным договором и располагает более крупными и современными вооруженными силами, чем Камбоджа. Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены. Разногласия вылились в 5 дней боев на границе в июле 2025 года, позже столкновения произошли вновь уже в декабре. Стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии. Китай в мае этого года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% до 5,68 миллионов тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года. Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт СПГ, в то время как остальные крупные импортеры сталкиваются с падением поставок. При этом такие покупатели, как Южная Корея и Индия, в последние месяцы вынуждены перейти к наращиванию импорта. С января по март китайский импорт СПГ показывал заметное снижение. Как замечают экспортеры Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие запасы этого вида топлива. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно, пришлось наращивать импорт дефицитного товара. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, замечает Wood Mac. Как следствие, средняя цена импорта СПГ Китаем в мае выросла до 496 долларов за 1000 кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года. Китайские покупатели активно задействовали возможности поставок по долгосрочным контрактам, нарастив импорт из Австралии на 29%, удвоив импорт из России и Малайзии. Также пришлось прибегнуть к покупкам газа на дорогом спотовом рынке. Общее число поставщиков СПГ в страну в отчетном месяце выросло до 15 после 12 в апреле и 13 в мае 2025 года. За разовую партию СПГ из Мозамбика заплатили по 740 долларов за 1000 кубометров, из экваториальной Гвинеи по 684 доллара. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ – это завод Сахалинской энергии, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2, Газпром-СПГ, Портовая и Криогаз-Высоцк. Общий объем производства СПГ в России в мае составил 3,2 миллиона тонн. Суммарно в апреле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям 1,3 миллиона тонн. По трубе Китай получает газ из пяти стран – России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Общие поставки трубопроводного газа в КНР в мае составили 6827 миллиардов кубических метров, что практически повторяет уровень годовой давности, а также предыдущего месяца. Среднесуточный уровень понизился по отношению к предыдущему месяцу на 3%. Это типичный тренд для данного периода, так как внутренний рынок стран Центральной Азии начинает требовать больше газа на фоне летней жары. В нынешнем году температура воздуха в регионе заметно превышает климатическую норму. Суммарно Китай в мае 2026 года принял 14215 миллиардов кубических метров газа, что на 4% больше, чем годом ранее. Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет и беспилотников все еще значительен, утверждает газета Wall Street Journal. Центральное командование вооруженных сил США 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе США Мувафак Салти в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе. Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американских чиновников, что во время удара Ирана по базе США Мувафак Салти в Иордании удары пришлись на панельные бараки. Газета сообщает, что на военной базе обнаружили тело еще одного погибшего, его личность пока не установлена. В понедельник телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон сообщал, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральная команда вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Израильская разведка полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннеле нового подземного комплекса под горой Пикакс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица. Эти сведения усиливают опасения Израиля и США по поводу того, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу на новой площадке, отмечает издание. Как сообщают источники газеты, Израиль передал эти разведывательные данные США, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 25 года, когда американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по горе Пикакс в Иране на фоне очередного витка эскалации американо-иранского конфликта. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью журналисту Хью Хьюиту 13 июля. Гора Пикакс расположена в центре Ирана в полутора километрах от завода по обогащению урана в Натанзе, который серьезно пострадал в результате американо-израильских ударов летом 2025 года. Объект под горой Пикакс, сооружение которого началось в 2020 году, бомбардировки не затронули. Этот комплекс, известный как гора Коланг, находится на глубине от 100 до 150 метров под скальной породой, что достаточно глубоко, чтобы противостоять любому авиаудару с применением обычных бетонобойных бомб. В начале июля Вашингтонский институт науки и международной безопасности, основываясь на результатах анализа новых спутниковых снимков, сообщил, что в районе комплекса наблюдаются строительные работы. По их мнению, Иран однозначно ведет работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана. После того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем обращении с лесными пожарами, власти приграничной канадской провинции Британская Колумбия выпустили встречное предупреждение о качестве воздуха из-за дыма, источником которого стали пожары на северо-западе США, пишет The Guardian. В провинции Британская Колумбия сообщили, что дым от американских лесных пожаров пересекает границу и перемещается на север. По данным американского северо-западного межведомственного координационного центра, занимающегося борьбой с пожарами, в Вашингтоне и Орегоне, в этих двух штатах бушуют 22 крупных пожара. В Британской Колумбии действует предупреждение о загрязнении воздуха в двух районах Кутене-Лейк и Кренбрук, расположенных вдоль границы США. В пятницу Трамп написал в Truth Social, что США заполонил загрязненный воздух из-за лесных пожаров в Канаде, добавив, что цену этого загрязнения стоило бы добавить к пошлинам, которые платит Канада. Тем временем CNN со ссылкой на источник в американской администрации отмечает, что новые пошлины в отношении некоторых канадских товаров, о которых Белый дом объявил в ночь на вторник, не связаны с дымом от лесных пожаров. Как сообщалось, Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В прокламации, текст которой опубликован на сайте американской администрации, отмечается, что этот шаг – ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции. В нем говорится, что пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, рыбу и редкоземельные металлы. Также новые меры не затронут некоторые товары, на которые уже действуют пошлины. Отдельно Белый дом опубликовал документы, в которых объясняют, что цель пошлин – добиться более выгодных условий для продажи в Канаду из США алкогольных напитков, молочной продукции и двигателей для автотранспорта.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут.
1: С 15 по 20 октября в Душанбе пройдет третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» под девизом «Оценка подлинного искусства». Прием работ продлится до 15 сентября. Что же сегодня мы считаем подлинным искусством в кино и по каким меркам его оценивать? Об этом мы поговорим с журналистом Ириной Умаровой и киноведом Сануат Азизовой. Ирина, тебе слово.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех слушателей радио «Садой Душанбе». Рада снова быть с вами в эфире на волне 102.2 FM. Сегодня хочу рассказать про событие, которое точно будет интересно всем, кто любит кино. В Душанбе с 15 по 20 октября пройдет третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон». Его девиз – оценка подлинного искусства. И мне кажется, в этих словах очень честный и даже немного смелый вызов – попробовать отделить настоящее от случайного, то, что трогает сердца зрителей. Отмечу, что фестиваль – это часть большой программы развития таджикского кинематографа на 2023-2027 годы. Его задача – не просто показать хорошие фильмы, а именно рассказать о национальной таджикской культуре, о том, чего страна добилась за годы независимости и укрепить связи с коллегами из других государств. Сейчас самое горячее время для режиссеров. Прием работ идет с 15 июня и продлится до 15 сентября. Это шанс заявить о себе, показать свой взгляд и попробовать ответить на главный вопрос фестиваля. Что делает кино по-настоящему ценным? Что остается с человеком после финальных титров? Предлагаю послушать мнение человека, который тонко чувствует язык кино и умеет видеть в нем культурный код эпохи. Слово киноведу Сануат Азизовой. Сануат, что для вас в контексте этого фестиваля значит словосочетание «подлинное искусство»?
3: Как известно, кинематограф – искусство синтетическое. Он был изобретен в конце XIX века французскими братьями Люмьер, инженерами, которые даже не подозревали о том, что они изобрели искусство, потому что их изобретение первоначально – это было чисто техническое изобретение. Изобретение, сделанное на основе фотографии. И только спустя несколько лет, благодаря креативности режиссеров театральных того времени, людей новых, новаторов, которые пришли в это новое искусство, увлеклись. Кинематограф и сценического изобретения стал именно киноискусством, потому что даже сами братья Люмьер считали, что их искусство, то есть их изобретение, оно просуществует несколько лет и погибнет, и не будет. Но вот уже столько лет оно существует. Кинематограф, как искусство синтетическое, оно побрало в себя, он вобрал в себя такие виды искусств, как изобразительное искусство, музыка, театр, архитектура, фотография и литература. И на основе этих искусств кинематограф выработана своя система выразительных средств, благодаря которым киноискусство является именно искусством. Что такое вот выразительные средства? Это та самая система, которая, благодаря которой авторы имеют возможность реализовать свои замыслы в форме визуализации своих идей. Дело в том, что каждый человек, который входит в кинематограф как профессионал, он приходит не просто так, а для того, чтобы, конечно же, воплотить ту или иную идею. Ну, например, скажем, почему много раз экранизировались шекспировские, скажем, пьесы, да? «Гамлет» имеет несколько экранизаций, или «Леди Макбет» и так далее. Почему? Потому что каждый из этих авторов пытается реализовать именно свою идею, именно свою. То, что он хотел сказать. И вот для того, чтобы вот эту мысль свою выразить, те или иные авторы, они прибегают к своей системе выразительных средств. Что относится к выразительным средствам киноискусства? Это, конечно, монтаж. Это планы крупные, средние, общие. Это детали в крупных планах. Это, конечно, ракурс. Это свет, как может показаться не странным. Это цвет и так далее. Вот благодаря комбинации этих выразительных финансовых средств, каждый создатель имеет возможность выразить ту или иную свою мысль, чему помогает ему весь авторский коллектив. Потому что кино не может существовать в одиночку, потому что если писатель сядет и будет писать книгу, он ее напишет, или композитор сядет за инструмент и напишет музыку, то кинематограф так невозможно. Кинематограф можно снять только в большом коллективе. Вот по поводу реализации мысли, почему кино именно искусство, давайте вспомним, например, шедевр, я считаю, шедевр Кимиагарова. Это эпопея по Шахнаме, в которой четко, ясно, и Кимиагаров преподал и, так скажем, более ярко, выпуклее представил мысли, которая была заложена великим Фердоусием. Мысль о мире, мысль о войне как разрушителе всего живого на земле, мысль о том, что человек, о человеколюбии прежде всего. И вот благодаря, например, вот этим фильмам, видите, насколько они имели сильное воздействие на зрителя благодаря вот этой системе выразительных средств, к которым прибегал Кимиагаров. Этот фильм получил такую широкую аудиторию, миллионную, что по сей день смотрится хорошо, и наш народ вновь и вновь обращается к Фердоусии. Вот сегодня радуют молодые таджикские режиссеры, например, Мухиддин, Музафар Мухиддинов, который снял вот недавно картину, и она успешно шествует по фестивальным площадкам мира. «Рыбка на крючке», да, Муэйдар Шаст. Вот эта картина, она, казалось бы, говорит, то есть она о простом мальчике, который ищет свою маму. Но благодаря тому, как это сделано, то есть каким средством прибегает Мухиддин, мы понимаем, насколько эта идея, она высоко поднимается выше и выше. То есть кино безусловно искусство. Безусловно искусство, которое является одним из самых ярчайших сегодня искусств, благодаря которому мы имеем замечательные образцы визуализации человеческой мысли, человеческих желаний и образности, потому что у кинематографа есть свой язык. Это язык мышления, образ, визуализация образами. Вот поэтому кино – это искусство.
2: Благодарю за экспертный взгляд и участие в нашей программе киноведа Сануат Азизову. Хочется верить, что среди присланных лент обязательно найдутся такие, в которых есть и мастерство, и душа, и честный разговор со зрителем. Такие, ради которых хочется отложить все свои дела, сесть и просто смотреть кино. Хорошее кино, не отвлекаясь. С вами была Ирина Умарова. Пусть в вашей жизни всегда будет место для настоящего искусства. До новых встреч на волнах Садои Душанбе. Тимур, передаю слово в студию.
1: Спасибо, Ирина, за информацию. Хочется отметить, что для города и для страны такой фестиваль – это не только про кино, это про культурный диалог, про возможность быть услышанными, про сохранение своего голоса в общем мировом потоке. И хочется верить, что среди присланных лент обязательно найдутся те самые подлинные, честные, способные тронуть и заставить задуматься. Событийный маршрут. Просто музыка на 102 и 2 FM. Acoustic Alchemy – Love at a Distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a Distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. По завершении встречи и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве. В присутствии при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хурлсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования и обучения. Меморандум о взаимопонимании подписали председатели Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан Фархот Рахими и министр образования Монголии Энх Амгалан Луфсан Церен. Обмен данным документом знаменует собой новый этап двустороннего сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров и создает благоприятные условия для обмена передовым опытом, внедрения современных образовательных технологий и повышения качества технического и профессионального образования. В ходе бизнес-форума Таджикистана и Монголии, состоявшегося в городе Улан-Баторе в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию, председатель совета директоров ООО «Лесинвест» Шерифбек Давлатов награжден почетной медалью «Шелковый путь». Почетную медаль в торжественной обстановке таджикскому предпринимателю вручил председатель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии. Данная награда считается одной из высших наград в сфере предпринимательства в Монголии. Согласно официальной информации монгольской стороны, в 2025-2026 годах более 80% экспорта товаров и продукции из Монголии в Таджикистан, а также 95% импорта товаров из Таджикистана в Монголию были осуществлены.

0: развитие солнечной энергетики, оптоэлектроники, современных датчиков, систем освещения, электронных устройств нового поколения. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

Саломат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть – это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

Изучаем английский легко. Вы слушаете программу «Изучаем английский легко», и сегодня мы будем учить английский легко и с удовольствием по красивой романтичной песне Шейна Уорда «No Promises». Если вы любите поп-баллады и хотите улучшить свой английский на слух, устраивайтесь поудобнее. Начинаем.

Песня «No Promises» — это лирическая история о любви, искренности и страхе разочаровать близкого человека. Название песни сразу дает нам важную фразу «No Promises». «Я не обещаю невозможного, но мои чувства настоящие». Это очень типичная идея для английской лирики. Честность важнее громких слов.

Разберем несколько выражений, которые часто встречаются в разговорном английском. No promises – никаких обещаний. Используется, когда человек не хочет давать гарантии. Очень полезная фраза для разговорного английского. I feel like I'm in heaven – я чувствую себя как в раю. Типичное эмоциональное сравнение в английских песнях. I don't want to let go – я не хочу отпускать. I don't wanna run away – я не хочу убегать. Wanna – разговорная форма от want to. I need to hold you tight – мне нужно крепко тебя обнять.

песне очень много отрицательных предложений. I don't want to let go. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. Это подчеркивает страх потери и сильную привязанность. Также почти все построено в present simple, потому что герой говорит о том, что он чувствует сейчас.

Вы могли заметить, что строки в песне часто повторяются. Например, «No promises», «Baby, you're the one I need tonight». Это помогает лучше запомнить слова, легче понять смысл и удобно использовать песню для изучения английского. А сейчас давайте послушаем припев и попробуем подпевать, обращая внимание на фразы «No promises, hold you tight». Это была программа «Изучаем английский легко» и композиция Shane Word «No promises». Слушайте песни, повторяйте слова вслух, и английский станет частью вашей повседневной жизни. До встречи в эфире!

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Корпус стражи Исламской революции Ирана утверждает, что иорданцы предоставляли данные о базах США для нанесения Тегераном ударов. Ранее корпус сообщил, что иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по самолетам вооруженных сил США Си-17 и Пи-8 в аэропорту Акабы на юге Иордании. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских ракет и беспилотников, сообщает The National в понедельник со ссылкой на Минобороны страны. Согласно данным агентства, представители ведомства обвинили Иран в продолжении кампании агрессии против страны и заявили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре. В заявлении ведомства подчеркивается, что применение ракет и беспилотников против мирных граждан и гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Информация о пострадавших и разрушениях на территории Бахрейна не поступало. В ночь на понедельник вооруженные силы США завершили 9-ю ночную серию ударов по Ирану. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил ранее о нанесении удара по складу американских беспилотников в Бахрейне и главному центру развития искусственного интеллекта в Бахрейне. Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей является неустойчивым. Поставки КНР вооружений Пномпеню не делают ситуацию проще, заявил глава таиландского МИДа Сихасак Пхуан Киткео, передает Bloomberg. Министр заявил об этом во время визита таиландской делегации в КНР. Пхуан Киткео отметил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун затрагивал эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем 17 июля. Глава МИДа в то же время приветствовал желание Пекина оставаться нейтральным в конфликте двух стран, напомнил об инициативах Китая по снижению напряженности между Бангкоком и Пномпенем. В июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа в рамках военного соглашения с Китаем получила от него 39 танков типа 59, однако технику, по-видимому, не направили в приграничные районы Камбоджи. Bloomberg напоминает, что Пекин заявляет о рабочих отношениях в сфере обороны как с Таиландом, так и с Камбоджей. В то же время Китай и Камбоджа сотрудничают по оборонным вопросам на камбоджийской военно-морской базе «Риам», которая выходит на Сиамский залив и находится вблизи стратегически важного Малакского пролива и Южно-Китайского моря. В свою очередь, Таиланд связан с США оборонным договором и располагает более крупными и современными вооруженными силами, чем Камбоджа. Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены. Разногласия вылились в 5 дней боев на границе в июле 2025 года, позже столкновения произошли вновь уже в декабре. Стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии. Китай в мае этого года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% до 5,68 миллионов тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года. Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт СПГ, в то время как остальные крупные импортеры сталкиваются с падением поставок. При этом такие покупатели, как Южная Корея и Индия, в последние месяцы вынуждены перейти к наращиванию импорта. С января по март китайский импорт СПГ показывал заметное снижение. Как замечают экспортеры Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие запасы этого вида топлива. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно, пришлось наращивать импорт дефицитного товара. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, замечает Wood Mackenzie. Как следствие, средняя цена импорта СПГ Китаем в мае выросла до 496 долларов за 1000 кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года. Китайские покупатели активно задействовали возможности поставок по долгосрочным контрактам, нарастив импорт из Австралии на 29%, удвоив импорт из России и Малайзии. Также пришлось прибегнуть к покупкам газа на дорогом спотовом рынке. Общее число поставщиков СПГ в страну в отчетном месяце выросло до 15 после 12 в апреле и 13 в мае 2025 года. За разовую партию СПГ из Мозамбика заплатили по 740 долларов за 1000 кубометров, из Экваториальной Гвинеи по 684 доллара. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ – это завод Сахалинской энергии, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2, Газпром-СПГ, Портовая и Криогаз-Высоцк. Общий объем производства СПГ в России в мае составил 3,2 миллиона тонн. Суммарно в апреле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям 1,3 миллиона тонн. По трубе Китай получает газ из пяти стран – России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Общие поставки трубопроводного газа в КНР в мае составили 6827 миллиардов кубических метров, что практически повторяет уровень годовой давности, а также предыдущего месяца. Среднесуточный уровень понизился по отношению к предыдущему месяцу на 3%. Это типичный тренд для данного периода, так как внутренний рынок стран Центральной Азии начинает требовать больше газа на фоне летней жары. В нынешнем году температура воздуха в регионе заметно превышает климатическую норму. Суммарно Китай в мае 2026 года принял 14215 миллиардов кубических метров газа, что на 4% больше, чем годом ранее. Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет и беспилотников все еще значительен, утверждает газета Wall Street Journal. Центральное командование вооруженных сил США 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе США Мувафак Салти в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе. Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американских чиновников, что во время удара Ирана по базе США Мувафак Салти в Иордании удары пришлись на панельные бараки. Газета сообщает, что на военной базе обнаружили тело еще одного погибшего, его личность пока не установлена. В понедельник телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон сообщал, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральная команда Командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Израильская разведка полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннеле нового подземного комплекса под горой Пикакс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица. Эти сведения усиливают опасения Израиля и США по поводу того, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу на новой площадке, отмечает издание. Как сообщают источники газеты, Израиль передал эти разведывательные данные США, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 25 года, когда американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по горе Пикакс в Иране на фоне очередного витка эскалации американо-иранского конфликта. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью журналисту Хью Хьюиту 13 июля. Гора Пикакс расположена в центре Ирана в полутора километрах от завода по обогащению урана в Натанзе, который серьезно пострадал в результате американо-израильских ударов летом 2025 года. Объект под горой Пикакс, сооружение которого началось в 2020 году, бомбардировки не затронули. Этот комплекс, известный как гора Коланг, находится на глубине от 100 до 150 метров под скальной породой, что достаточно глубоко, чтобы противостоять любому авиаудару с применением обычных бетонобойных бомб. В начале июля Вашингтонский институт науки и международной безопасности, основываясь на результатах анализа новых спутниковых снимков, сообщил, что в районе комплекса наблюдаются строительные работы. По их мнению, Иран однозначно ведет работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана. После того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем обращении с лесными пожарами, власти приграничной канадской провинции Британская Колумбия выпустили встречное предупреждение о качестве воздуха из-за дыма, источником которого стали пожары на северо-западе США, пишет The Guardian. В провинции Британская Колумбия сообщили, что дым от американских лесных пожаров пересекает границу и перемещается на север. По данным американского северо-западного межведомственного координационного центра, занимающегося борьбой с пожарами, в Вашингтоне и Орегоне, в этих двух штатах бушуют 22 крупных пожара. В Британской Колумбии действует предупреждение о загрязнении воздуха в двух районах Кутене-Лейк и Кренбрук, расположенных вдоль границы США. В пятницу Трамп написал в Truth Social, что США заполонил загрязненный воздух из-за лесных пожаров в Канаде, добавив, что цену этого загрязнения стоило бы добавить к пошлинам, которые платит Канада. Тем временем CNN со ссылкой на источник в американской администрации отмечает, что новые пошлины в отношении некоторых канадских товаров, о которых Белый дом объявил в ночь на вторник, не связаны с дымом от лесных пожаров. Как сообщалось, Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В прокламации, текст которой опубликован на сайте американской администрации, отмечается, что этот шаг – ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции. В нем говорится, что пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, рыбу и редкоземельные металлы. Также новые меры не затронут некоторые товары, на которые уже действуют пошлины. Отдельно Белый дом опубликовал документы, в которых объясняют, что цель пошлин – добиться более выгодных условий для продажи в Канаду из США алкогольных напитков, молочной продукции и двигателей для автотранспорта.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Василий Уткин, Станислав Гридасов. Книга Уткина «Мы тут жизнь живем». Мемориальный сборник в честь большого человека и комментатора, безвременно ушедшего из жизни. Историк спорта Станислав Гридасов, который дружил и работал с Уткиным, собрал вместе его старые газетные публикации и журнальные колонки, а также попросил людей, пересекавшихся с Василием, вспомнить, каким он парнем был. Как бывает в хороших документальных книжках, за биографией героя от репортажей из осажденного Белого дома в 93-м через громкую всенародную славу к мучительной неприкаянности в 2020-й проступает история времени. Но не только. Книга Уткина – это и размышления о вечной участи человека, которого черт догадал родиться в России с душой и талантом, и итог жизни целого медийного поколения, открывавшего новые горизонты в лихие 90-е и упершегося в глухую стену в темные 20-е. Но прежде всего это книга о друге, написанная с благодарностью и болью. Дженни Кир «Ведьма Вороньего леса». Англия, 1885 год. В маленьком городке главную героиню обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Теперь ей грозит виселица. Она решает, что сможет затеряться в большом шумном Лондоне и пытается сбежать. Констебли преследуют ее по лесу, и когда она ломает ногу, то понимает, что не сможет спастись. Внезапно на ее пути появляется мужчина, который убеждает полицейских, что главная героиня – никто иная, как его жена Луна, а значит, убийцей быть никак не может. Благодарность мистер Грейборн просит героиню притвориться его женой-затворницей. Все в округе считают Луну ведьмой, поэтому главной героине надо будет постоянно быть дома и только иногда показываться на глаза соседям. Но поместье мистера Грейборна с самого начала кажется женщине подозрительным. Вокруг него слишком много воронов, в комнате пентаграмма, а на стенах старые отметины. Главная героиня уже не уверена, действительно ли избежала опасности, согласившись на предложение хозяина, и пытается выяснить, куда на самом деле пропала Луна Грейборн. Клэр Свинарски, «Леди похоронного бюро». Cozy Mystery – жанр, который сейчас читают все, кто устал от жестких триллеров, но все еще хочет эмоций. Пока одни читают дарк-романы и триллеры о маньяках, другие массово возвращаются к Cozy Fiction – книгам, которые дают ощущение тепла, безопасности и человечности. Именно поэтому романы о маленьких городках, семейных тайнах, еде и сообществе сейчас так активно завоевывают BookTok и книжные инстаграм-блоги. Леди похоронного бюро Клэр Свинарски – именно такая история. Здесь есть семейная драма, романтическая линия, кризис взросления и атмосфера маленького американского городка, где все знают друг друга. Но главное – это ощущение эмоционального уюта, которое эта книга оставляет после себя. Это тот тип романа, который читают в кафе, в метро по дороге домой или вечером под пледом, когда хочется немного выдохнуть от реальности, но не потерять ощущение жизни. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Наша родная музыка на 102 и 2 FM. Нигина Амонкулова. Куджой. Нигина Амонкулова оказалась в нужное время в нужном месте. Эта яркая певица прославилась исполнением народных песен и песен в стиле ретро. За короткое время она стала известной не только во всем Таджикистане, но и за его пределами.

0: поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
5: амвоҷи ҳунар амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино
6: амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ
5: амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон
6: амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат
5: амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе
6: бо барномаи амвоҷи ҳунар бошед
7: салом шунавандагони азиз барномаи имрӯзаи амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи халқи тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи устод рӯдакӣ зафар нозим ҳикоят мекунад зафар нозим сорбони корбони санъати тоҷик

0: давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хурлсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия безопасности на 2026-2028 годы. Реализация данного документа предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли, растениеводства, животноводства, ветеринарии и сельскохозяйственной науки. Документ будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. 21 июля в рамках государственного визита в Монголию президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Национальный исторический музей этой страны в городе Улан-Баторе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что Национальный музей был открыт 11 октября 2022 года в центре города Улан-Батора. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 6 тысяч томов книг. Здание музея состоит из 9 этажей, 8 из которых занимают тематические экспозиционные залы. На нижних этажах музея размещены экспозиции, посвященные древним народам, населявшим территорию Монголии. Музей является крупным научно-исследовательским центром, располагающим более чем 10 500 культурными экспонатами. Среди них представлены древние и археологические предметы, относящиеся к 13 веку. После посещения Национального исторического музея Монголии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, оставил памятную запись в книге почетных гостей. Таджикские школьники завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а также почетную грамоту на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила в Шанхае. Международная математическая олимпиада – одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире для учащихся средних школ. Ежегодно она собирает лучших школьников более чем из 100 стран. В этом году в олимпиаде приняли участие 117 команд, которые соревновались в решении 6 сложных математических задач. Это были главные новости к этому часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: Амдирони Гироми, Йодовар Мешавем, Шумо Барномай Набатиморо Аз Радио Садой Душанбе Шонида Истодаид. Мавзуй Мехвари Онаст, Хайот Ва Эйджоди Мавлоно Джалоли Дени Балхи. Мехмони Имрузай Барномай Мо Профессор Хуршед Зиои Хастам.

0: движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
1: агар шавад бемор хаста бошаду афгор ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
2: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив
4: ты создаешь красоту наполняешь мир гармонией и светом и твое здоровье это твоя сила Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشق چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
1: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می سازد سسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشق چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
1: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلاً با دکتر مصلحت کنید
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: Событийный маршрут.
1: Курага – это не просто сладость, а концентрат пользы – калий, железо, витамины. Но и тут есть нюансы. Расскажут о том, как грамотно включать ее в рацион и каких подводных камней стоит избегать, наш корреспондент Ирина Умарова и приглашенный эксперт. Ирина, поделитесь, пожалуйста, главными рекомендациями.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы отправляемся туда, где солнце будто специально светит чуть ярче, чтобы каждый абрикос успел набрать сладость. В Исфару, за историей одной маленькой, но очень важной частички местной культуры. Речь о таджикской кураге. С вами Ирина Умарова, и прямо сейчас наш специальный репортаж. Окрестность Исфары – это город, который многие называют абрикосовым сердцем Таджикистана. Здесь почти в каждом дворе есть абрикосовые деревья, а сезон заготовки кураги – это не просто работа. Это семейное дело, в котором участвуют абсолютно все, от самых маленьких до старших. Когда абрикосы поспевают, жители встают чуть свет. Сначала собирают, потом вынимают косточки. И самое главное, чтобы солнце было доброе, не слишком жаркое, но и не пасмурное. Тогда курага получается в меру мягкая, сладкая и с легкой кислинкой. Именно так по старинке на солнце и рождается та самая курага, которую знают далеко за пределами страны. Никаких печей, никакой химии, только абрикосы. Только солнце. И, конечно, руки. Руки тех, кто бережно раскладывает половинки на циновках. Но курага – это ведь не только про вкус. Для многих семей здесь это основной доход. Особенно в небольших селах, где у людей нет другой стабильной работы. По данным экспертов, сушеный абрикос – один из главных экспортных продуктов Таджикистана. Миллионы килограммов кураги ежегодно отправляются в Россию, Казахстан, Европу. Для страны это ведь не просто товар, это рабочие места, развитие сел, а также уверенность в завтрашнем дне. А что же делает таджикскую курагу особенной? Во-первых, сорта абрикосов. Здесь выращивают десятки видов, и многие из них идеально подходят для сушки. Во-вторых, климат, теплое солнце и чистый горный воздух. И, наконец, традиции. Секреты правильной сушки передаются из поколения в поколение. Итак, мы узнали, как рождается таджикская курага, с каким теплом и старанием ее сушат на солнце, сколько традиций в этом процессе. Но за каждым таким продуктом стоит еще и наука. Важно понимать, какую пользу этот продукт приносит и кому с ним стоит быть осторожнее. Я попросила доктора Алексея Логинова рассказать, в чем польза таджикской кураги и на что точно стоит обратить внимание? И вот что он ответил.
3: Меня зовут доктор Алексей Логинов. Друзья, сегодня поговорим о кураге. И особый привет тем, кто слушает меня из Таджикистана. Ведь у вас на родине абрикоса о кураге знают побольше моего. Но давайте разложим по полочкам, чем же она так ценна. Начнем с главного. Курага – это не просто сладость к чаю. Это природная кладовая калия и магния – двух минералов, на которых держится ваше сердце. Калий помогает сердцу биться ровно, а магний успокаивает нервы и мышцы. Плюс железо для крови, клетчатка для кишечника и бета-каротин для зрения и кожи. По сути, в маленьком сушеном абрикосе спрятана большая польза. Но, как говорится, и лекарство, и яд – вопрос дозы. Курага почти наполовину состоит из природных сахаров. Поэтому мера простая. Горсть в день 5-8 штук. Не килограмм под сериал, а именно горсть. Этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить себя сахаром. Как правильно употреблять? Обязательно промойте, а лучше замочите в теплой воде на 15-20 минут. Так она станет мягче и чище. Хорошо есть курагу вместе с орехами или творогом. Белок и жир сглаживают скачок сахара. А тем, у кого больные почки, важно помнить, при почечной недостаточности калия много нельзя. Тут нужен совет врача. А теперь о том, как выбрать настоящую курагу на рынке. Золотое правило. Чем невзрачнее, тем честнее. Настоящая, высушенная на солнце курага, темная, коричневатая, матовая, иногда сморщенная и неказистая. А вот яркая, оранжевая, блестящая, будто с картинки, почти всегда обработана серой для товарного вида. Красота здесь обманчива. Выбирайте ту, что сушили в тени и на солнце по старинке, без химии. У вас, на родине абрикоса, такую найти проще, чем где бы то ни было в мире. Курага – это часть вашей культуры, вашего стола, вашего долголетия. Ешьте ее с умом, в меру. Выбирайте натуральную. И она отблагодарит вас здоровым сердцем и бодростью. Берегите себя и своих близких.
2: Благодарю за экспертное мнение доктора Логинова. Да, курага – это источник калия, железа и витаминов. Она помогает поддерживать сердце, пищеварение, иммунитет. Но важно помнить – это концентрированный продукт. Даже такая полезная сладость хороша, но в меру. И при выборе кураги, как советует доктор, лучше смотреть не на яркий ее цвет, а на натуральный, приглушенный оттенок. Он говорит как раз о том, что курагу сушили без лишней химии. Вот такая она, таджикская курага. Простая и в то же время удивительная. Не просто сухофрукт, а целая история о солнце, о семье, о труде и заботе. Рада была рассказать вам про нее. С вами была Ирина Умарова, а теперь с удовольствием эстафету передаю Тимуру Бандишоеву. Пусть он добавит свои краски к нашему эфиру.
1: Спасибо, Ирина. Ты здорово передала главное. В кураге не просто вкус, а труд и забота. Добавлю пару штрихов. Чтобы получить килограмм кураги, нужно 4-5 килограммов абрикосов. Вот сколько солнца и рук в одном ломтике. В хозяйствах под Исфарой все делают по старинке. И именно эта кропотливая работа и делает таджикскую курагу особенной. Событийный маршрут.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Корпус стражи Исламской революции Иран утверждает, что иорданцы предоставляли данные о базах США для нанесения Тегераном ударов. Ранее корпус сообщил, что иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по самолетам вооруженных сил США С-17 и П-8 в аэропорту Акабы на юге Иордании. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских ракет и беспилотников, сообщает The National в понедельник со ссылкой на Минобороны страны. Согласно данным агентства, представители ведомства обвинили Иран в продолжении кампании агрессии против страны и заявили, что удары наносились по гражданской инфраструктуре. В заявлении ведомства подчеркивается, что применение ракет и беспилотников против мирных граждан и гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Информация о пострадавших и разрушениях на территории Бахрейна не поступало. В ночь на понедельник вооруженные силы США завершили 9-ю ночную серию ударов по Ирану. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил ранее о нанесении удара по складу американских беспилотников в Бахрейне и главному центру развития искусственного интеллекта в Бахрейне. Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей является неустойчивым. Поставки КНР вооружений Пномпеню не делают ситуацию проще, заявил глава таиландского МИДа Сихасак Пхуан Киткео, передает Bloomberg. Министр заявил об этом во время визита таиландской делегации в КНР. Пхуан Киткео отметил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун затрагивал эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем 17 июля. Глава МИДа в то же время приветствовал желание Пекина оставаться нейтральным в конфликте двух стран, напомнил об инициативах Китая по снижению напряженности между Бангкоком и Пномпенем. В июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа в рамках военного соглашения с Китаем получила от него 39 танков типа 59, однако технику, по-видимому, не направили в приграничные районы Камбоджи. Bloomberg напоминает, что Пекин заявляет о рабочих отношениях в сфере обороны как с Таиландом, так и с Камбоджей. В то же время Китай и Камбоджа сотрудничают по оборонным вопросам на камбоджийской военно-морской базе «Риам», которая выходит на Сиамский залив и находится вблизи стратегически важного Малакского пролива и Южно-Китайского моря. В свою очередь, Таиланд связан с США оборонным договором и располагает более крупными и современными вооруженными силами, чем Камбоджа. Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены. Разногласия вылились в 5 дней боев на границе в июле 2025 года, позже столкновения произошли вновь уже в декабре. Стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии. Китай в мае этого года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% до 5,68 миллионов тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года. Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт СПГ, в то время как остальные крупные импортеры сталкиваются с падением поставок. При этом такие покупатели, как Южная Корея и Индия, в последние месяцы вынуждены перейти к наращиванию импорта. С января по март китайский импорт СПГ показывал заметное снижение. Как замечают экспортеры Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие запасы этого вида топлива. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно, пришлось наращивать импорт дефицитного товара. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, замечает Wood Mac. Как следствие, средняя цена импорта СПГ Китаем в мае выросла до 496 долларов за 1000 кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года. Китайские покупатели активно задействовали возможности поставок по долгосрочным контрактам, нарастив импорт из Австралии на 29%, удвоив импорт из России и Малайзии. Также пришлось прибегнуть к покупкам газа на дорогом спотовом рынке. Общее число поставщиков СПГ в страну в отчетном месяце выросло до 15 после 12 в апреле и 13 в мае 2025 года. За разовую партию СПГ из Мозамбика заплатили по $740 за 1000 кубометров, из Экваториальной Гвинеи по $684. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ – это завод Сахалинской энергии, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2, Газпром-СПГ, Портовая и Криогаз-Высоцк. Общий объем производства СПГ в России в мае составил 3,2 миллиона тонн. Суммарно в апреле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям 1,3 миллиона тонн. По трубе Китай получает газ из пяти стран – России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Общие поставки трубопроводного газа в КНР в мае составили 6827 миллиардов кубических метров, что практически повторяет уровень годовой давности, а также предыдущего месяца. Среднесуточный уровень понизился по отношению к предыдущему месяцу на 3%. Это типичный тренд для данного периода, так как внутренний рынок стран Центральной Азии начинает требовать больше газа на фоне летней жары. В нынешнем году температура воздуха в регионе заметно превышает климатическую норму. Суммарно Китай в мае 2026 года принял 14215 миллиардов кубических метров газа, что на 4% больше, чем годом ранее. Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет и беспилотников все еще значительен, утверждает газета Wall Street Journal. Центральное командование вооруженных сил США 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе США Муваффак Салти в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе. Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американских чиновников, что во время удара Ирана по базе США Муваффак Салти в Иордании удары пришлись на панельные бараки. Газета сообщает, что на военной базе обнаружили тело еще одного погибшего, его личность пока не установлена. В понедельник телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон сообщал, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральная команда вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Израильская разведка полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннеле нового подземного комплекса под горой Пикакс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица. Эти сведения усиливают опасения Израиля и США по поводу того, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу на новой площадке, отмечает издание. Как сообщают источники газеты, Израиль передал эти разведывательные данные США, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 25 года, когда американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по горе Пикакс в Иране на фоне очередного витка эскалации американо-иранского конфликта. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью журналисту Хью Хьюиту 13 июля. Гора Пикакс расположена в центре Ирана в полутора километрах от завода по обогащению урана в Натанзе, который серьезно пострадал в результате американо-израильских ударов летом 2025 года. Объект под горой Пикакс, сооружение которого началось в 2020 году, бомбардировки не затронули. Этот комплекс, известный как гора Коланг, находится на глубине от 100 до 150 метров под скальной породой, что достаточно глубоко, чтобы противостоять любому авиаудару с применением обычных бетонобойных бомб. В начале июля Вашингтонский институт науки и международной безопасности, основываясь на результатах анализа новых спутниковых снимков, сообщил, что в районе комплекса наблюдаются строительные работы. По их мнению, Иран однозначно ведет работы по созданию запасного подземного объекта по обогащению урана. После того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем обращении с лесными пожарами, власти приграничной канадской провинции Британская Колумбия выпустили встречное предупреждение о качестве воздуха из-за дыма, источником которого стали пожары на северо-западе США, пишет The Guardian. В провинции Британская Колумбия сообщили, что дым от американских лесных пожаров пересекает границу и перемещается на север. По данным американского северо-западного межведомственного координационного центра, занимающегося борьбой с пожарами, в Вашингтоне и Орегоне, в этих двух штатах бушуют 22 крупных пожара. В Британской Колумбии действует предупреждение о загрязнении воздуха в двух районах Кутене-Лейк и Кренбрук, расположенных вдоль границы США. В пятницу Трамп написал в Truth Social, что США заполонил загрязненный воздух из-за лесных пожаров в Канаде, добавив, что цену этого загрязнения стоило бы добавить к пошлинам, которые платит Канада. Тем временем CNN со ссылкой на источник в американской администрации отмечает, что новые пошлины в отношении некоторых канадских товаров, о которых Белый дом объявил в ночь на вторник, не связаны с дымом от лесных пожаров. Как сообщалось, Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В прокламации, текст которой опубликован на сайте американской администрации, отмечается, что этот шаг – ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции. В нем говорится, что пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, рыбу и редкоземельные металлы. Также новые меры не затронут некоторые товары, на которые уже действуют пошлины. Отдельно Белый дом опубликовал документы, в которых объясняет, что цель пошлин – добиться более выгодных условий для продажи в Канаду из США алкогольных напитков, молочной продукции и двигателей для автотранспорта.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут.
1: С 15 по 20 октября в Душанбе пройдет третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» под девизом «Оценка подлинного искусства». Прием работ продлится до 15 сентября. Что же сегодня мы считаем подлинным искусством в кино и по каким меркам его оценивать? Об этом мы поговорим с журналистом Ириной Умаровой и киноведом Сануат Азизовой. Ирина, тебе слово.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех слушателей радио «Садовый Душанбе». Рада снова быть с вами в эфире на волне 102.2 FM. Сегодня хочу рассказать про событие, которое точно будет интересно всем, кто любит кино. В Душанбе с 15 по 20 октября пройдет третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон». Его девиз – «Оценка подлинного искусства». И мне кажется, в этих словах очень честный и даже немного смелый вызов – попробовать отделить настоящее от случайного, то, что трогает сердца зрителей. Отмечу, что фестиваль – это часть большой программы развития таджикского кинематографа на 2023-2027 годы. Его задача – не просто показать хорошие фильмы, а именно рассказать о национальной таджикской культуре, о том, чего страна добилась за годы независимости и укрепить связи с коллегами из других государств. Сейчас самое горячее время для режиссеров. Прием работ идет с 15 июня и продлится до 15 сентября. Это шанс заявить о себе, показать свой взгляд и попробовать ответить на главный вопрос фестиваля. Что делает кино по-настоящему ценным? Что остается с человеком после финальных титров? Предлагаю послушать мнение человека, который тонко чувствует язык кино и умеет видеть в нем культурный код эпохи. Слово киноведу Сануат Азизовой. Сануат, что для вас в контексте этого фестиваля значит словосочетание «подлинное искусство»?
3: Как известно, кинематограф – искусство синтетическое. Он был изобретен в конце XIX века французскими братьями Люмьер, инженерами, которые даже не подозревали о том, что они изобрели искусство, потому что их изобретение первоначально – это было чисто техническое изобретение. Изобретение сделано на основе фотографии. И только спустя несколько лет, благодаря креативности режиссеров театральных того времени, а людей новых, новаторов, которые пришли в это новое искусство, увлеклись. Кинематограф и сценического изобретения стал именно киноискусством, потому что даже сами братья Люмьер считали, что их искусство, то есть их изобретение, оно просуществует несколько лет и погибнет, и не будет. Но вот уже столько лет оно существует. Кинематограф, как искусство синтетическое, оно побрало в себя, он вобрал в себя такие виды искусств, как изобразительное искусство, музыка, театр, архитектура, фотография и литература. И на основе этих искусств кинематографов выработана своя система выразительных средств, благодаря которым киноискусство является именно искусством. Что такое вот выразительные средства? Это та самая система, которая, благодаря которой авторы имеют возможность реализовать свои замыслы в форме визуализации своих идей. Дело в том, что каждый человек, который входит в кинематограф как профессионал, он приходит не просто так, а для того, чтобы, конечно же, воплотить ту или иную идею. Ну, например, скажем, почему много раз экранизировались шекспировские, скажем, пьесы, да? «Гамлет» имеет несколько экранизаций, «Леди Макбет» и так далее. Почему? Потому что каждый из этих авторов пытается реализовать именно свою идею, именно свою, то, что он хотел сказать. И вот для того, чтобы вот эту мысль свою выразить, те или иные авторы, они прибегают к своей системе выразительных средств. Что относится к выразительным средствам киноискусства? Это, конечно, монтаж, это планы крупные, средние, общие, это детали в крупных планах, это, конечно, ракурс, это свет, как может показаться не странным, это цвет и так далее. Вот благодаря комбинации этих выразительных средств каждый создатель имеет возможность выразить ту или иную свою мысль, чему помогает ему весь авторский коллектив. Потому что кино не может существовать существовать в одиночку. Потому что если писатель, вы сядете, будешь писать книгу, он ее напишет, или композитор сядет за инструмент и напишет музыку, то кинематограф так невозможно. Кинематограф можно снять только в большом коллективе. Вот по поводу реализации мысли, почему кино именно искусство, давайте вспомним, например, шедевр, я считаю, шедевр Кимиагарова. Это эпопея по Шахнаме, в которой четко, ясно, и Кимиагаров преподал и, так скажем, более ярко, выпуклее представил мысли, которая была заложена великим Фердоусием. Мысль о мире, мысль о войне как разрушителе всего живого на земле, мысль о том, что человек, о человеколюбии прежде всего. И вот благодаря, например, вот этим фильмам, видите, насколько они имели сильное воздействие на зрителя благодаря вот этой системе выразительных средств, к которым прибегал Кимиагаров. Этот фильм получил такую широкую аудиторию, миллионную, что по сей день смотрится хорошо, и наш народ вновь и вновь обращается к Фердоусии. Вот сегодня радуют молодые таджикские режиссеры, например, Мухиддин, Музафар Мухиддинов, который снял вот недавно картину, и она успешно шествует по фестивальным площадкам мира. «Рыбка на крючке», да, Моидар Шаст. Вот эта картина, она, казалось бы, говорит, то есть она о простом мальчике, который ищет свою маму, но благодаря тому, как это сделано, то есть каким средством прибегает Мухиддин, мы понимаем, насколько эта идея, она высоко поднимается выше и выше. То есть кино, безусловно, искусство. Безусловно, искусство, которое является одним из самых ярчайших сегодня искусств, благодаря которому мы имеем замечательные образцы визуализации человеческой мысли, человеческих желаний и образности, потому что у кинематографа есть свой язык. Это язык мышления, образ, визуализация образами. Вот поэтому кино – это искусство.
2: Благодарю за экспертный взгляд и участие в нашей программе киноведа Сануат Азизову. Хочется верить, что среди присланных лент обязательно найдутся такие, в которых есть и мастерство, и душа, и честный разговор со зрителем. Такие, ради которых хочется отложить все свои дела, сесть и просто смотреть кино. Хорошее кино, не отвлекаясь. С вами была Ирина Умарова. Пусть в вашей жизни всегда будет место для настоящего искусства. До новых встреч на волнах Садои Душанбе. Тимур, передаю слово в студию.
1: Спасибо, Ирина, за информацию. Хочется отметить, что для города и для страны такой фестиваль – это не только про кино, это про культурный диалог, про возможность быть услышанными, про сохранение своего голоса в общем мировом потоке. И хочется верить, что среди присланных лент обязательно найдутся те самые подлинные, честные, способные тронуть и заставить задуматься. Событийный маршрут. Просто музыка на 102 и 2 FM. Acoustic Alchemy, Love at a Distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a Distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: В ритме Душанбе. Ощути ритм столицы. Услышь голос Душанбе.

0: новый.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

Саломат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть. Это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

Изучаем английский. Легко. Вы слушаете программу «Изучаем английский легко», и сегодня мы будем учить английский легко и с удовольствием по красивой романтичной песне Шейна Уорда «No Promises». Если вы любите поп-баллады и хотите улучшить свой английский на слух, устраивайтесь поудобнее. Начинаем.

Песня «No Promises» — это лирическая история о любви, искренности и страхе разочаровать близкого человека. Название песни сразу дает нам важную фразу «No Promises». «Я не обещаю невозможного, но мои чувства настоящие». Это очень типичная идея для английской лирики. Честность важнее громких слов.

Разберем несколько выражений, которые часто встречаются в разговорном английском. No promises – никаких обещаний. Используется, когда человек не хочет давать гарантии. Очень полезная фраза для разговорного английского. I feel like I'm in heaven – я чувствую себя как в раю. Типичное эмоциональное сравнение в английских песнях. I don't want to let go – я не хочу отпускать. I don't wanna run away – я не хочу убегать. Wanna – разговорная форма от want to. I need to hold you tight – мне нужно крепко тебя обнять.

песне очень много отрицательных предложений. I don't want to let go. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. Это подчеркивает страх потери и сильную привязанность. Также почти все построено в present simple, потому что герой говорит о том, что он чувствует сейчас.

Вы могли заметить, что строки в песне часто повторяются. Например, «No promises», «Baby, you're the one I need tonight». Это помогает лучше запомнить слова, легче понять смысл и удобно использовать песню для изучения английского. А сейчас давайте послушаем припев и попробуем подпевать, обращая внимание на фразы «No promises, hold you tight». Это была программа «Изучаем английский легко» и композиция Shane Word «No promises». Слушайте песни, повторяйте слова вслух, и английский станет частью вашей повседневной жизни. До встречи в эфире!

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Василий Уткин, Станислав Гридасов. Книга Уткина «Мы тут жизнь живем». Мемориальный сборник в честь большого человека и комментатора, безвременно ушедшего из жизни. Историк спорта Станислав Гридасов, который дружил и работал с Уткиным, собрал вместе его старые газетные публикации и журнальные колонки, а также попросил людей, пересекавшихся с Василием, вспомнить, каким он парнем был. Как бывает в хороших документальных книжках, за биографией героя от репортажей из осажденного Белого дома в 93-м через громкую всенародную славу к мучительной неприкаянности в 2020-й проступает история времени. Но не только. Книга Уткина – это и размышления о вечной участи человека, которого черт догадал родиться в России с душой, талантом и итог жизни целого медийного поколения, открывавшего новые горизонты в лихие 90-е и упершегося в глухую стену в темные 20-е. Но прежде всего это книга о друге, написанная с благодарностью и болью. Дженни Кир «Ведьма Вороньего леса». Англия, 1885 год. В маленьком городке главную героиню обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Теперь ей грозит виселица. Она решает, что сможет затеряться в большом шумном Лондоне и пытается сбежать. Констебли преследуют ее по лесу, и когда она ломает ногу, то понимает, что не сможет спастись. Внезапно на ее пути появляется мужчина, который убеждает полицейских, что главная героиня – никто иная, как его жена Луна, а значит, убийцей быть никак не может. Благодарность мистер Грейборн просит героиню притвориться его женой-затворницей. Все в округе считают Луну ведьмой, поэтому главной героине надо будет постоянно быть дома и только иногда показываться на глаза соседям. Но поместье мистера Грейборна с самого начала кажется женщине подозрительным. Вокруг него слишком много воронов, в комнате пентаграмма, а на стенах старые отметины. Главная героиня уже не уверена, действительно ли избежала опасности, согласившись на предложение хозяина, и пытается выяснить, куда на самом деле пропала Луна Грейборн. Клэр Свинарски, «Леди похоронного бюро». Cozy Mystery – жанр, который сейчас читают все, кто устал от жестких триллеров, но все еще хочет эмоций. Пока одни читают дарк-романы и триллеры о маньяках, другие массово возвращаются к Cozy Fiction – книгам, которые дают ощущение тепла, безопасности и человечности. Именно поэтому романы о маленьких городках, семейных тайнах, еде и сообществе сейчас так активно завоевывают BookTok и книжные инстаграм-блоги. Леди похоронного бюро Клэр Свинарски – именно такая история. Здесь есть семейная драма, романтическая линия, кризис взросления и атмосфера маленького американского городка, где все знают друг друга. Но главное – это ощущение эмоционального уюта, которое эта книга оставляет после себя. Это тот тип романа, который читают в кафе, в метро по дороге домой или вечером под пледом, когда хочется немного выдохнуть от реальности, но не потерять ощущение жизни. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Наша родная музыка на 102 и 2 FM. Нигина Амонкулова. Куджой. Нигина Амонкулова оказалась в нужное время в нужном месте. Эта яркая певица прославилась исполнением народных песен и песен в стиле ретро. За короткое время она стала известной не только во всем Таджикистане, но и за его пределами.

0: Баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: شما سولفه شدید؟ شما را ناراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхӯри хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхӯри шумо ин малҳами пардифен актив.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.